0: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана тапмалма.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Трудоустройство за рубежом для многих граждан Кыргызстана становится возможностью получить новый профессиональный опыт, повысить доход и улучшить условия жизни. Сегодня существуют различные программы и официальные каналы, через которые граждане могут найти работу в других странах. Однако при поиске работы за границей важно учитывать не только размер заработной платы и условия вакансий, но и вопросы легальности трудоустройства, оформления документов, заключения трудового договора и защиты своих прав. Ведь при самостоятельном поиске работы человек может столкнуться с недостоверными объяснениями, недобросовестными посредниками или ситуации, когда реальные условия труда отличаются от обещанных. Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики предупредил о распространении в социальных сетях недостоверной информации об открытии регистрации на трудоустройство Великобританию, в том числе по программе Pro Force Limited.
1: Кыргызстанцев призвали не передавать деньги посредникам, которые обещают гарантированную регистрацию или трудоустройство. Регистрация проводится бесплатно и только через официальные источники центра. Необходимо отметить, что регистрация на сезонную работу в Великобритании на 2027 год прошла с 17 по 20 августа этого года. Как правильно искать работу за рубежом? Какие страны и специалисты сегодня наиболее востребованы? Как проверить работодателя и вакансию? Какие документы необходимо подготовить? И какую помощь гражданам оказывает Центр трудоустройства за рубежом? Об этом сегодня мы поговорим в нашей программе с представителями Центра трудоустройства за рубежом. Сегодня у нас в гостях находятся начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана Мейрим Бекожоева и главный специалист управления трудовой миграции данного центра Ханаим Адылбекова. Здравствуйте, Мейрим Мусаевна. Здравствуйте, Ханаим Адылбековна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, спасибо, что вы пришли к нам сегодня на нашу программу, узная всю вашу занятость, но тем не менее, я думаю, что сегодняшние вопросы, которые мы обсудим, да, и та дополнительная информация, возможно, которая у вас уже есть, но еще не успели передать в средства массовой информации, вы тоже, наверное, озвучите. Ну, наверное, начнем с того, что вы распространили сообщение, чтобы граждане не доверяли различным сообщениям о трудоустройстве Великобритании, да? Но из года в год это все повторяется, уважаемые гости. Сколько бы ни было сообщений, все равно попадаются на удочку. На ваш вот личный взгляд, почему граждане становятся все-таки доверчивее к той информации, которая распространяется в соцсетях, при этом не проверяют, достоверна она или нет? Может быть, какие-то нужно подсказки уже рассказать всем нашим радиослушателям?
2: Здравствуйте. В первую очередь я хотела бы выразить вам благодарность за то, что вот предоставили такую возможность дополнительно информировать наших граждан о таком риске. Да, да, существует вот такая проблема, что люди, наши граждане, которые хотят работать за рубежом, не получают нужную консультацию, связываются с мошенниками, да, и при этом вот мошенники пользуются этим случаем, и в итоге наши граждане попадают вот в такие негативные эти положения, то есть теряют большие суммы денег. Наш центр трудоустройства граждан за рубежом постоянно, регулярно, на регулярной основе информирует граждан о том, чтобы прежде чем даже вот попадают, когда вот к ним обращаются мошенники, предлагают работу, они в первую очередь они должны удостовериться этой информацией. У нас все время работает колл-центр есть. Они могут звонить нам, уточнять информацию, могут приходить на наш центр. А также постоянно могут на WhatsApp тоже информацию, свои вопросы оставить. Приходится вот работать с ними, но, к сожалению, как вы сказали, попадаются случаи, вот они попадаются вот в такие неловкие ситуации.
1: Мирия Мусаевна, ну, колл-центр, это же все-таки огромная работа, да, я имею в виду тех работников, кто в колл-центре. Нужно, во-первых, вежливо ответить человеку, несмотря на его настроение. А были случаи такие, что после мошенничества они приходили к вам в колл-центр или к вам в центр и говорили, а что ж вы раньше не сказали, почему вы нас не предупредили?
2: Да, бывают случаи, но, знаете, смотрите, нам звонят, наши специалисты тоже, это я немного неправильно выразилась, колл-центр, у нас горячие линии, да, 1899, туда оставляют граждане свои обращения. Просто здесь, знаете,
1: человеческий фактор, то, что они приходят к вам и жалуются, где же вы были раньше, почему нас обманули? Обвинение в ваш адрес?
2: Обвинение, нет, вот хотела сказать, что да, действительно к нам обращаются. Устное обращение у нас было, вот, например, в 2025 году 68 обращений граждан было. Устное обращение, а там значительная сумма, да? А в 2026 году за 8 месяцев тоже 45 обращений граждан устные, да. Они к нам приходят, вот говорят или пишут, вот именно вот 45 человек, это которые непосредственно приходили в центр. Приходили, обратились к нам, что вот. А в этом случае, если здесь большая проблема в том, что они переводят деньги в третьи страны. То есть сразу зарубежные государства, да? А здесь уже мы никак не можем повлиять на ситуацию, да? Потому что если они через наших граждан, можно отследить и можно привлечь этого гражданина к ответственности. А тут получается, сразу они направляют, переводят деньги на банковские карты физических лиц, которые находятся на территории других стран. И в этом случае полномочия, да, у нас ограничены, да, возможности помогать гражданам. И поэтому постоянно информируем, не обязательно получать информацию, звоните нам. Если даже это есть частное агентство занятости, которое, не получая разрешение на работу, разрешение на трудоустройство, да, лицензию, не получая, тоже предлагают работу, тоже получают за услугу. При этом наши граждане, им необходимо просто подойти, если им предложат работу, просто спросить, покажите разрешение, ваше разрешение, и срок, обратить внимание на срок действия. И нам надо будет просто обратить еще дополнительно направление. Разрешение выдается в настоящее время, разрешение выдается по одному только направлению, да, например. Нет, частное агентство занятости может иметь несколько направлений, несколько разрешений, да. Например, по России отдельное разрешение, по направлению Великобритании другое, например, это разрешение, да. А люди не обращают на это внимания, да, например, на сроки не обращают внимания. И с этим вот встречаются вот такие случаи.
0: Скажите, пожалуйста, раз мы говорим о мошенниках, то мошенники действуют довольно-таки хорошо, продумывают свои шаги, да, может быть, вот часто нам тоже говорили, они говорят, что осталось совсем мало мест, нужно быстрее перекинуть деньги, вот на какие уловки, на какие обещания такие красивые не нужно вестись, вот что вы можете по этому поводу посоветовать?
2: Да, знаете, в большинстве случаев вот мошенническая схема начинается именно размещение на сайтах информацию, да, о трудоустройстве граждан за рубежом. При этом нашим гражданам необходимо в первую очередь обратить внимание. Они привлекаются, знаете, с тем, что предлагают заработную плату, большую заработную плату. и потом предлагают очень легкую процедуру, да, приема граждан, получения визы, да, то есть когда они предлагают вот такие, ну, такие упрощенные условия трудоустройства, людям нужно будет обратить большое внимание. Давайте, может быть, это
3: вообще, как мы знаем, в социальных сетях, например, в Инстаграме, выстроен свой алгоритм. Допустим, если ты ищешь определенное что-то в социальной сети, допустим, та же самая одежда или поиск работы, соответственно, алгоритм Инстаграма выдает тебе последовательную информацию, уже рекламу исключительно с тем, что ты искал ранее. И чаще всего в Инстаграме выходит с переходом на ссылку, наши граждане нажимают на эту ссылку, и там просто заполнение фамилия, имя, оставьте свои контакты, и наш менеджер с кодом +44, вот как раз-таки код 44, вот в Великобритании используют, и люди, видя, что код номера начинается с +44, они думают, что все, это действительно добросовестный уже работодатель, он меня сможет как бы на работу туда трудоустроить. Но помимо этого, чтобы войти в доверие к нашим гражданам, они отправляют свои заграничные паспорта, якобы вот это мой паспорт, вы можете доверять нам, вы мошенники. То есть мошенники действуют не сразу, не в день, они могут месяц целый даже обрабатывать человека, также вторгаться в его доверие и даже как-то задавать вопросы про семью и так далее. И тем самым, уже войдя в доверие, они уже начинают говорить: хорошо, если у тебя недостаточно денег, хотя бы, по крайней мере, сейчас плати за медицинскую страховку, чтобы сохранить за собой место. И при сохранении вот этого данного места, как бы, сейчас очень много, то есть они вызывают скрытый спрос, как бы искусственный спрос, да, вот, осталось 10 мест, если ты сейчас не успеешь, извини, к сожалению. И как бы человек уже чувствует в подсознании, что действительно необходимо уже успеть, и тут уже начинается следующий этап, это вот оформление и проверка документов, также могут быть не только медстраховку, также авиабилеты, это тоже вот проблема. И знаете, вот когда они уже получают липово, то есть сейчас, как мы знаем, искусственный интеллект стал уже вторгся в нашу жизнь, и нам нужно идти тоже наравне, да. И сейчас через искусственный интеллект мошенники обрабатывают липовые фальшивые лицензии, которые якобы с каким-нибудь логотипом таким громко кричащим, да, что вот, и там, знаете, такой штрих-код, который выдается якобы, да. Как бы мы когда видим на официальных сайтах QR-код или штрих-коды, и люди думают, что да, это действительно проверенный сайт. И мошенники тоже, они не останавливаются только на одном. Они видят, что сейчас люди уже не верят тому, что медстраховку с QR-кодом и так далее. Они начинают по-другому. То есть у них каждый раз новые действия, чтобы обмануть людей. Они не останавливаются только на одном алгоритме.
0: А что они могут попросить, или, может быть, какие-то документы попросить, или наоборот не попросить, но на что нужно обращать внимание?
3: Они обязательно запрашивают загранпаспорт, якобы для оформления визы. Как мы знаем, у нас есть визовый центр VFS Global, где наши граждане оформляют, получается, в котором уже действительно пришло приглашение, они оформляют в данном визовом центре. Когда они уже приходят в визовый центр VFS Global, а там исключительно все по списку, ему объясняют там на входе, что извините, вас нету в списке, вы не можете. То есть Великобритания направляет им, что список этих людей, что действительно он должен будет отправить заявку на визу, да. И наши граждане после этого все услышав, что они липовые, подделали под VFS Global, под вот эти вот визовые центры, да, они уже обращаются к нам в центр непосредственно, и мы уже им полностью даем консультацию, что необходимо будет в любом случае проверять.
2: Вот недавно, да, был случай, позвонили, это с Сараванского района, женщина, и говорит, что вот у нее уже последняя стадия получается, да, вот она уже переводила денег на трудоустройство, на услугу. И вот именно в самый последний момент она звонит и говорит, вот мне позвонили, мне написали, говорит, и сказали, вот такой адрес дали, чтобы я оформила визу, говорит, у меня даже виза готова, говорит, и какой-то левый адрес отправили. И хотели как раз таки уточнить вот этот адрес, говорит, как мне пройти, вот как мне доехать до этого адреса. Мы начали работать и там у этой женщины, она отправила нам на WhatsApp, трудовой договор, договор об оказании услуг полностью и даже вот лицензию, да. При этом это все документы недействительны, да. Видите, вот такие случаи, когда вот почему люди, наши граждане, не этот, прежде чем вот, например, когда поступает такое предложение, им же все равно же надо будет этот, обратить внимание. И я не знаю, я, например, даже какой-то там, если спросят даже у меня какую-то сумму, да, там звонят, там спрашивают, я все равно обязательно звоню, если с банка звонят, да, например, звоню, уточняю, да, вот это ваша информация, это достоверная, и это вот только после этого я уже буду там действовать. А тут, не знаю, вот так получается.
1: А тот случай женщины Мерия Мусаевна помог, то, что она к вам обратилась? Или она уже что-то заплатила?
2: Она уже все заплатила. И даже этот гражданин, который, лицо, которое, куда, кому она отправляла, он находится за рубежом.
1: И все.
2: Да, теперь и все, да, да. Она не может уже вернуть деньги.
1: Да, ну, конечно, действительно, многие наши обманутые граждане попадаются, ну, некоторые находятся вообще в такой трудной жизненной ситуации, да, и еще жалко тоже не то, что помимо своих денег, наверняка многие перезанимают деньги, где-то берут в банках, да, им же теперь это все расплачиваться надо, как это делать, поэтому, действительно, вот есть же все-таки поговорка, бесплатный сыр, где он может только в мышеловке, да, поэтому, ну, что... Ну почему к вам так мало обращаются все-таки перед тем, как пройтись по сайтам? Галина Адылбековна, может, вы объясните? Ну, психологически,
3: здесь,
1: может быть, как-то.
3: Можно отметить, что непосредственно сейчас люди стали меньше доверять мошенникам, действительно. Потому что раньше, если мы наблюдали, если к нам приходили, что вот он уже попался мошенником, то сейчас, помимо, как бы, у нас есть Инстаграм, нам обращаются в Инстаграме, спрашивают, пожалуйста, можете сказать, это мошенник или нет? Люди уже начинают, как бы, уже распознавать. И как бы они не только в Инстаграме, они к нам вживую также приходят, и они показывают вот переписку с этим менеджером якобы, и говорит, что вот, и он, то есть человек уже немного уже знает информацию, что это может быть и мошенник, может, все-таки стоит уточнить. И они приходят к нам в центр, они пишут на нашей горячей линии на WhatsApp номер, и также пишут в Директ в Инстаграм.
1: А много вообще посетителей на каждого, сколько уходит примерно времени, чтобы выслушать все его проблемы, где-то что-то помочь и объяснить ему всю ситуацию? Иногда люди не ходят, знаете почему? Потому что они боятся, им лень. Что опять длинная очередь будет, ну зачем мне это надо? Да ладно, лучше не схожу, а доверюсь и все.
2: Нет, у нас в центре такого нет. У нас одновременно работают несколько специалистов. У нас очередь, вот как вы говорите, бывает только в таких случаях, когда у нас идет набор, например, в Великобритании, да. А так постоянно у нас люди, я бы не сказала, но у нас к нам очень много приходят, но чтобы ждали там 15 минут, 20 минут, такого нету. Нет, такого нету, они быстро обслуживаются.
1: Уважаемые гости, у нас сейчас ожидается выпуск новостей, а после программы, может, поговорим еще и о том, ну, скажем так, более приятной части, вернемся, да, сколько наших граждан выехало, например, в прошлом году, какие страны зарубежные наиболее популярные среди граждан, которые хотят устроиться на работу за рубежом. Вот к нам, я где-то читал в соцсетях, одна девушка посетовала, там с 17 по 20 августа, да, был набор. Почему так мало, вот эти 3-4 дня, что я успею сделать? А кто-то написал, уважаемая девушка, раньше-то была уже информация, какие документы нужны. Она практически вышла, ну скажем так, грубо говоря, за полторы недели до начала официальной регистрации. И вот они эти документы не собрали, а потом она, ну, как бы жаловалась, почему всего лишь 3-4 дня. И потом, наверное, надо нам рассказать, вернее, вам надо рассказать, как важно вовремя вернуться по истечении визы трудовой. Это очень важно, потому что если ты не вернулся, то получается уже такой, скажем так, градус доверия, ну, скажем, Великобритании к нашей стране, он, к сожалению, уменьшается, не повышается. Об этом мы все поговорим, как я уже говорил, после выпуска новостей. Хорошо?
2: Хорошо.
4: Здравствуйте, в эфире новости на Биринча Радио. Кабинет министров утвердил план по стабилизации цен на 2026-2027 годы, который предусматривает государственную поддержку переработки сельхозпродукции и животноводства. На сезонное субсидирование переработки молока направят 750 миллионов сомов. Предприятиям компенсируют не менее 10% стоимости сырого молока, закупленного в весенне-летний период. Еще 1 миллиард сомов выделят на приобретение 45 миллионов суточных цыплят. Размер субсидий составит 20 сомов за одного цыпленка. Для предприятий масличной отрасли предусмотрено льготное финансирование по 3% на закуп сырья и приобретение емкости для хранения. Кроме того, 1,5 миллиарда сомов направят на развитие переработки овощей и фруктов, включая производство напитков и томатной продукции. Также Кабмин планирует разработать отдельную программу поддержки выращивания цитрусовых в теплицах. С 1 января следующего года в Кыргызстане начнут выплачивать единовременное пособие Бала-Береке многодетным матерям, проживающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных районах. Об этом напомнил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Право на выплату получат гражданки Кыргызстана и Хайрылманы, родившие четвертого или последующего ребенка с 1 января 2026 года. Пособие назначается после того, как ребенку исполнится 1 год. Размеры выплаты составят от 100 тысяч сомов за четвертого ребенка до 2 миллионов сомов за 10-го и каждого последующего. Кроме того, Кабмин продолжит выплату пособия, вала РСИ и компенсацию 50% расходов на электроэнергию для жителей высокогорных районов с особыми условиями проживания. В Казахстане в течение 10 дней подготовят план военной реформы. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством Министерства обороны соседней страны. Глава государства потребовал провести глубокую трансформацию вооруженных сил с учетом современных угроз, усилить безопасность военнослужащих и перевести армию на цифровые технологии. Также поручено повысить эффективность использования бюджетных средств и ввести прозрачные критерии отбора командного состава. Решение о реформе принято после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море 24 сентября. Из-за ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военных, троих удалось спасти. По факту происшествия возбуждены 2 уголовных дела, задержаны 5 должностных лиц системы Минобороны Казахстана. 27 сентября Токаев освободил от должности министра обороны и назначил нового. План военной реформы рассмотрят на заседании Совета Безопасности во второй половине октября этого года. С 28 по 30 сентября в кинотеатре «АЛАТО» состоятся Дни казахского кино. Зрителям представят 3 современных фильма Казахстана, драму с элементами фантастики, полнометражную анимацию и семейную картину. Показы познакомят кыргызскую аудиторию с современным кино соседней страны. В фильмах затрагиваются темы личного выбора и ответственности, исторического наследия, дружбы и гуманного отношения к животным. 28 сентября состоится открытие кинофестиваля, показ второго фильма пройдет 29 сентября, а заключительная картина будет представлена 30 сентября. В центре Бишкека 29 сентября временно отключат питьевую воду. Подача воды будет прекращена с 9 утра до 8 вечера. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские и другие социальные объекты. Отключение коснется территории в границах улицы Панфилова, проспекта Чангиза-Айтматова, улицы Фрунзе и железной дороги. В мэрии сообщили, что ограничения связаны с ремонтопрофилактическими работами на водозаборе Тоглох-Молдо и городских водопроводных сетях. Сборная Кыргызстана по футболу сегодня проведет товарищеский матч против команды Мальдивских островов. Игра состоится в Бишкеке на стадионе имени Дулена Умирзахова. Начало встречи в 8 вечера. Для сборной Кыргызстана этот матч станет частью подготовки к предстоящим международным соревнованиям. Команда продолжает выступление в турнирах под эгидой ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. Сборная Мальдив, представители Южной Азии, регулярно участвующая в азиатских международных турнирах и отборочных матчах. Ранее команды встречались 4 раза, по 2 победы у каждой сборной. Главным судьей встречи назначен арбитр из Таджикистана. Помогать ему будут 2 ассистента из этой же страны. Резервным арбитром станет представитель Кыргызстана, а за работу системы ВАР будет отвечать кыргызстанский судья. На территории ночного клуба «Боха» в селе Боец сотрудники экологической службы обнаружили строительные отходы. Проверку провели после появления соответствующего видео в интернете. По итогам осмотра ответственное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Сумма штрафа не уточняется. В Минприроды сообщили, что сейчас на территории идут демонтажные работы. Владельцу выдано предписание полностью убрать строительные отходы и привести участок в надлежащее состояние. Завершение выпуска коротко о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в Бишкеке переменная облачность, температура воздуха 24 градуса.
5: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и напомню, что сегодня мы говорим о трудоустройстве кыргызстанцев в зарубежные страны. Сегодня у нас в студии находится начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мейрим Бекходжоева и главный специалист управления трудовой миграции данного же центра Канаим Адылбекова. Мейрим Мусаевна, вот мы с вами сегодня в первой части уже достаточно много поговорили про Великобританию, но мы не поговорили, каким образом вообще в этом году прошел отбор, вот какое число участников трудовых мигрантов, да, скажем так, временных в этом году было зарегистрировано, как прошел этот процесс?
2: Так, трудоустройство граждан Великобритании в основном это на временную сезонную работу осуществляет нашим центром через операторов, утвержденных правительством Великобритании. Ну, у нас вот последний набор, регистрация в августе месяце прошла. Полностью вот этот регистрация начала, потом этап собеседования, следующее там получение трудового контракта, получение визы, это все происходит, то есть это осуществляется операторами. Центр трудоустройства граждан за рубежом, в свою очередь, организовывает это все собеседование. То есть все этапы, да, то есть помогает, информационно-разъяснительную работу проводит и также вот организация собеседования. Вот на последнем у нас, на последней регистрации у нас принимало участие более 75 тысяч граждан Кыргызстана. И потом здесь операторы сами также принимают решение по каждому этапу, да, как я уже ранее сказала. И на следующий этап, то есть прошли, то есть они сначала сами отбирают, критерии тоже у них сами выставляют, да, и потом после тестирования прошли на следующий этап, этап собеседования, 1500 у нас сколько человек? 1596 соискателей были приглашены на собеседование. Мы проводили, мы организовали этап собеседования 5 дней, но пока результата мы не знаем. Также это все делается самостоятельно операторами в течение 2-3 недель поступают к гражданам, которые принимали участие в собеседовании, на электронную почту сообщения, прошли они или нет. Вот. Такая процедура идет. Потом, сейчас как раз таки вот мошенники воспользовались этим моментом. Блогеры всякие, там, даже наши граждане, которые работали в Англии и там остались, и сейчас воспользовались этим моментом и начали выпускать, что следующим этапом идет регистрация другого оператора Proforce, да, которого даже мы не знаем. Если даже вот Инстаграм посмотрите, да, вот каждое второе, если вот кто отслеживает, да, Там выходит информация, что вот начинается отбор, начинается регистрация сельскохозяйственной работы. Но на самом деле это не соответствует действительности. Сам оператор сам определяет дату, и информирование идет через наш центр. Гражданам необходимо просто отслеживать эту информацию через официальные каналы, через официальный сайт Мигрант Кичи. Есть такой, вот через Мигрант Кичи мы каждый раз будем информировать. А вот откуда они взяли эту информацию, это мы можем сказать однозначно, это недействительная информация, это ложная информация.
0: Скажите, пожалуйста, а вообще возможно такое, что, например, действительно есть связи, может быть, скажем так, какие-то частные фирмы, да, тоже хотят набрать работников в Кыргызстане. Вот в таком случае чему можно верить, какой информации? Или все же сейчас вот таким прямым порядком через какие-то наши фирмы, может быть, еще прям таких особых контрактов нет?
2: Вы имеете в виду это трудоустройство граждан,
0: не через государственную программу, а в общем, бывают такие случаи, вот то, что, например, Великобритания же от нас все-таки довольно далеко расположена, и это не такое популярное направление, вот помимо вот этой государственной программы. Но вот есть ли уже такое, что на рынке, да, скажем так, какие-то другие компании из Великобритании хотят найти здесь работников, или же всем сообщениям нужно все-таки относиться с осторожностью к таким сообщениям?
2: Центр трудоустройства вот официально работает с двумя операторами, да? Proforce и Hopes, да? Вот этими двумя операторами. Есть еще через частное агентство занятости тоже трудоустраиваются на работу наши граждане. Вот по такой же схеме. Это ОСО Агри HR. Также вот граждане могут обратиться, у нас тоже, у них тоже такая же схема отбора граждан. При этом за услугу, например, как другие частные агентства занятости, да, берут оплату за свои услуги, оплату, но этот ОСО AgriHR тоже так, у них тоже такая же программа, как и у нас. И мы тоже вот от граждан за трудоустройство граждан не берем. Вот те граждане, которые привлекают, те граждане, которые объявляют за, даже не за регистрацию, ну, требуют определенную сумму денег, да? Регистрация, собеседование, трудоустройство граждан именно в Великобританию, это все бесплатно осуществляется. При этом, кроме государственных программ, у нас есть частное агентство занятости, которое также трудоустраивает наших граждан. На сегодняшний день, на 31 августа текущего года, количество частных агент занятости 143. По 26 направлениям. Ну, сейчас именно конкретно трудоустраивают наших граждан по 19 странам. Наших граждан. Есть определенная процедура получения разрешения на трудоустройство, то есть лицензию, да? Они у нас получают, регистрируются, официально работают. Данную информацию также наши граждане могут получать в нашем официальном сайте Мигрант Кичи. Перечень всех этих частных агент занятости размещены, и также каждое частное агентство занятости по каким направлениям тоже они могут найти полностью сведения, там, где расположен офис, контактные данные, руководитель, полностью информацию они могут получить у нас на нашем сайте Мигрант Кичи.
1: Фатима Адылбековна, вот хотел бы вас спросить, сейчас несколько вопросов сразу, потому что время уже, увы, подходит, осталось 10 минут, а еще очень много чего мы с вами не рассказали. Ну, первый вопрос, чем отличаются условия проживания трудовых мигрантов, например, в Великобритании и Южной Корее? А потом, нужно ли знать обязательно язык, хотя бы на бытовом уровне между Великобританией и Южной Кореей? И куда больше всех, какие специальности больше всего востребованы в этих двух странах?
3: Если отметить Великобританию, то при получении трудового контракта, уже находясь там, они размещены в караванах, да, и с них взимается уже как бы за свет, за воду вот эти расходы, соответственно, они получают заработную плату уже за вычетом всех налогов. А в Корее же разница в том, что некоторые работодатели в заводах, фабриках, они предоставляют жилье бесплатно. Так, например, стоит завод, и рядом с заводом может быть такое мини-общежитие для наших граждан, которые работают. В этом, наверное, отличие есть, да? То, что это зависит скорее от работодателя, который может предоставить жилье бесплатно вместе с питанием.
1: Язык, знание языка.
3: Знание языка обязательно. Для, чтобы сдать, есть свои этапы, чтобы зайти в реестр соискателей, необходимо сдать, получается, тест на знание корейского языка, или его также называют ИПС-топик. Туда необходим базовый уровень корейского языка. После успешной сдачи первого этапа теста на знание корейского языка необходимо сдать второй этап. Это скилл-тест, то есть тест на физические навыки. Например, так как они в большинстве, если в Великобритании это сбор урожая, сезонно сельскохозяйственный, то в Корею именно на производство, в сфере производства, заводы, фабрики, там, работа с металлом, пластиком, бумагой и так далее. И там уже они сдают во время скилл-теста, непосредственно могут закрутить болгарку, то есть, опять же, это тест на физический навык и тест на дальтонизм. А после, уже как они сдают успешно вот второй этап, они уже должны будут сдать анализы, медосмотр, обычный медосмотр, где указываются, нет ли у них каких-либо серьезных заболеваний, и они заполняют анкету. После внесения мы заносим, наши специалисты заносят данную анкету в реестр соискателей Кореи, и после уже успешной сдачи корейский работодатель может открыть его анкету, просмотреть, если ему подходит рост, вес, уровень знания языка по баллам, то он уже отправляет его нашей стороне, соответственно, где мы проводим предвыездное обязательное обучение, которое длится 5 дней.
1: Специальности какие наиболее популярны?
3: Чаще всего в Корее, имеете в виду? Или...
1: В обеих странах. Ну, Великобритания.
2: Понятно.
1: Физическая работа.
2: Там только сельскохозяйственная работа. Сроком до 6 месяцев.
3: В Корее же, например, так как там нет ограничения, что только работа для мужчин и для женщин, но в любом случае для женщин работа более самая распространенная – это работа с бумагой, работа с пластиком. У мужчин же как раз-таки чаще детали для машин, например. Вот эти детали машин, чтобы… То есть они уже не закручивают, а именно создают вот эти вот детали. Там чаще уже действительно физическую нагрузку, да, идет. А у женщин чуть полегче уже, соответственно, исходя из физических навыков. Да. И хотелось бы отметить, что в Корее, если в Великобритании работа до 6 месяцев, то в Великобритании до 6 месяцев, то в Южной Корее как раз-таки до 5 лет. То есть в среднем контракт выдается на 3 года. По истечении 3 лет наш гражданин возвращается обратно и продлевает этот срок. То есть он должен находиться 4 года и 10 месяцев. Главное, до 5 лет.
1: Без выезда.
3: Нет, с выездом. Нет отпуска. Нет, то есть отпуск есть. Каждый год, да, все предоставляется.
1: Хорошо, отлично,
6: да. Да, скажите, пожалуйста, какие еще направления являются на сегодняшний день довольно популярными для трудоустройства за рубежом, и какими направлениями интересуются именно кыргызстанцы сами?
2: У нас в основном, если вот по нашему направлению, если взять, вот мы уже отметили, что это по направлению Великобритании, это сельскохозяйственная работа. По направлению Кореи, это производственное предприятие, да, привлекает наших граждан. А есть у нас еще направление Турция в сфере услуг, то есть гостиничный бизнес, да. И также у нас идет набор, не идет сейчас, а в рамках соглашения работаем по направлению Словакия, тоже там машиностроительный завод или водители, да, вот требуется. И так, у нас еще одно направление, Словакия отметила, так. Турция.

0: Да, да, да, даже в Болгарии на третьем...
1: Считается курортным, да? Вот да, именно да. Курортные места, где приезжает много туристов, туда и направляются.
0: Да, да, Болгария даже на третьем месте.
1: У меня вопрос немного такой. А почему возрастной ценз существует, категория? До скольки лет можно подать заявку в ту же самую Великобританию?
0: Великобританию, например...
1: 45, по-моему, да?
0: Да, вот обычно, вот, например, другой оператор, который вот у нас весной, да, у нас, обычно у нас два сезона, вот в начале года и вот где-то осенью, да, набор идет. А Профорс, например, оператор обязательно устанавливает возрастной ценз 45 лет, да? А этот оператор у нас, если посмотрели, у нас нету такого ограничения, но у них все равно есть вот такое требование, потому что это зависит от все-таки от физического
1: состояния человека.
0: Да, физического состояния человека, потому что там работа такая, что надо иметь гибкость. Где-то надо, не знаю, скорее всего, это вот именно от
2: физическая
0: характера.
2: Сила
0: от
2: хорошая.
0: От характера работы, от, да. Зависит.
2: Хорошо, скажите, вот временами бывает, что какие-то проблемы возникают у компаний, да, частных, которые трудоустраивают наших вот тех же самых сезонных, вот летних работников, да, студенты сейчас у нас часто выезжают в другие страны, и с этим тоже иногда возникают проблемы. Вот в этом случае тоже на что обратить внимание особое, и вот... Какие могут быть тоже проблематичные компании, с которыми вы потом проводите какие-то беседы, да, или работы?
0: В первую очередь нашим гражданам хотела бы обратиться, чтобы они, когда подписывают договор об оказании услуг, да, трудовой договор, обратили на каждый пункт. Многие наши граждане, вот мы непосредственно с ними работаем, да, многие граждане приходят потом уже с заявлением, да, вот, например, помогите, частное агентство занятости не исполняет свои обязанности, или же вот я отработала, но работодатель не исполнил свои условия, которые предусмотрены, не исполнил обязательства, да, а потом изучаешь трудовой контракт или договор об оказании услуг, это все было прописано. Наши граждане, к сожалению, не читают контракт, не читают договор, да, и подписывают. А это гражданско-правовой договор. В таких случаях им надо будет просто частное агентство занятости, которое даже имеющее лицензию, скажут, вот вы подписывали договор сами. Это уже гражданско-правовой договор, и тогда уже нужно будет в судебном порядке. Споры решаются, да, но мы в любом случае обязательно оказываем содействие, оказываем вот контакт с частным агентством занятости и стараемся урегулировать вопросы до судебного порядка.
1: А насколько вы тесно взаимодействуете с посольством Кыргызстана в той или иной стране, где находятся наши трудовые мигранты и... Про визы тоже скажите, потому что совсем мало времени осталось, что по окончании визы давно им нужно действительно взять и приехать. Это же плюс огромный.
0: Да, это плюс, это и большое требование наших партнеров, да. Если наши граждане будут нарушать, это, знаете, это может повлиять на следующий этот набор, да. Потому что у нас на такую работу, сельскохозяйственную работу, есть конкуренция большая, да? Соседние страны, граждане соседних стран, да, тоже могут. Мы взаимодействуем через МИД с посольствами, дипслужбами, которые находятся за рубежом. Случаи, да, бывают случаи, когда вот наш гражданин окажется в такой ситуации, что ему нужно помочь. Через Министерство иностранных дел получаем информацию, или же мы сразу непосредственно будем выходить на связь с руководителем частного агентства занятости. Если вот, например, человек трудоустроится через наш центр или через частное агентство занятости, оперативно мы сможем помочь им решать ситуацию, да, в трудные. А вот когда другой случай, когда люди своими

0: путями, да, то есть не обращаясь ни через наш центр, ни через ЧАЗы трудоустраиваться. У нас в Конституции нету запрета, нету такого обязательства, чтобы они трудоустраивались только через государственные программы или через частное агентство занятости. Есть свобода передвижения, так что многие наши граждане, к сожалению, выбирают тоже вот устраиваться на работу и потом оказываются вот в таких случаях. В таких случаях у нас за рубежом находятся вот дипслужбы, дипломатические представительства, а также есть диаспоры, которые вот тоже обращаются. Но я бы хотела обратиться, чтобы все-таки граждане, чтобы через официальный канал трудоустраивались.
1: Спасибо. Сегодня мы поговорили о трудоустройстве за рубежом для граждан Кыргызстана. И в этом нам помогли сегодня наши гости, а именно начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана Мерим Бекожоева и главный специалист управления трудовой миграции данного центра Ханаим Адылбекова. У микрофона были Айдана Заркулова и Канат Султакеев. Вы продолжаете слушать Биринчи радио.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Биринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров принял президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллаха Эрена. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, дальнейшие перспективы сотрудничества, а также реализацию новых совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах. В начале встречи было отмечено, что взаимодействие Кыргызстана с Турецким агентством по сотрудничеству и координации охватывает широкий круг направлений. ТИКа на протяжении многих лет реализует в стране различные проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры, поддержку образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других сфер.
1: Кызматташтык жана координация агенттигинин президенти катары Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз болушу
0: керек. Подчеркиваю важность дальнейшего расширения практического сотрудничества и обозначаю направление, которое имеет особое значение для социально-экономического развития Кыргызстана. В частности, среди приоритетов здравоохранения. Речь идет о необходимости дальнейшего развития и модернизации медицинской инфраструктуры, особенно в регионах, где доступ населения к качественным медицинским услугам остается одним из важных вопросов. Отдельное внимание уделим сельскому хозяйству. Одним из предложенных направлений стало обновление, модернизация лабораторной инфраструктуры. Развитие современных сельхозлабораторий имеет значение для повышения качества исследований, контроля продукции и дальнейшего развития аграрного сектора. Еще одним приоритетным направлением Джапаров назвал профессионально-техническое образование и подготовку квалифицированных специалистов. Развитие системы профессиональной подготовки необходимо рассматривать с учетом потребностей современной экономики и новых направлений занятости. Особое внимание было уделено подготовке специалистов в сфере зеленой энергетики. Это направление приобретает особую актуальность с учетом энергетического потенциала Кыргызстана и необходимости развития современных технологий в энергосекторе. Президент также предложил уделить отдельное внимание отдаленным высокогорным районам страны. По его словам, реализация совместных проектов в таких регионах должна способствовать сокращению инфраструктурных различий и повышению доступности базовых услуг населения. В частности, среди возможных направлений сотрудничества были обозначены проекты в сфере малой гидроэнергетики. Для Кыргызстана это направление представляет интерес с учетом наличия значительного энергопотенциала и необходимости обеспечения регионов надежным источником энергии. Вместе с тем, в свою очередь, президент ТИК Абдуллах Эрен передал Садыру Джапарову приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
2: Алгач сиздерге ошо Түркия Республикасынан сиздерге ысык салам алып келдик. Өзгөчө түрк элине сизге ыраазычылыктар алып келдик.
0: Отмечая положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана, расскажу о дальнейших планах Турецкого агентства в республике. Планируется подготовить, продолжить работу по уже реализуемым направлениям, а также подготовить и реализовать новые проекты и отдельные инициативы. Они будут направлены на поддержку различных сфер социально-экономического развития Кыргызской республики. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении кыргызско-турецкого сотрудничества через конкретные проекты. Особое внимание планируется уделять инициативам, которые могут способствовать развитию регионов, укреплению социальной инфраструктуры, подготовке востребованных специалистов и внедрению современных технологий. Продолжаем наш выпуск. Президент Кыргызской Республики подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики 27 января 2027 года. Указ направлен на обеспечение законности и прозрачности избирательного процесса, соблюдение избирательных прав граждан, равных условий для всех участников выборов. Отдельное внимание уделено недопущению незаконного вмешательства государственных и муниципальных органов в выборы, а также использованию административных ресурсов в интересах отдельных участников.
3: Упор был сделан на недопущение злоупотребления, применения в целом административного ресурса. Указом конкретно запрещено государственным муниципальным органам, служащим этих государственных муниципальных органов, учителям, врачам, должностным лицам государственных органов в сфере обслуживания населения участвовать в агитации за тех или иных кандидатов. Этим самым глава государства еще раз подтвердил свое стремление о необходимости проведения выборов честно, прозрачно, на равных условиях для всех кандидатов.
0: отметил глава Центра избиркома Тынчтыкшай Назаров. Кабинету министров поручено незамедлительно привлекать дисциплинарные ответственности, а в случае необходимости освобождать от занимаемой должности руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, места государственной администрации и органов местного самоуправления, сотрудников подведомственных организаций, учреждений и предприятий, незаконно участвующих в предвыборной агитации, а также использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу любых кандидатов. Центральной комиссии по выборам проведения референдумов рекомендуется принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан. Также предусмотрены меры по обеспечению участия международных наблюдателей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3: Выдвигать могут, имеют право политические партии и лица самовыдвиженцы. Гражданин Кыргызской Республики, достигший 35-летнего возраста, в совокупности проживающий на территории Кыргызской Республики 15 лет, владеющий на уровне выше среднего государственным языком, ну, естественно, не судимый, не член ОПГ, ну и там есть эти нормы. Если ранее был залог в 1 миллион сомов, то залог, понятийное определение, оно подлежит возврату. Сейчас законодатели понятие залог изменили на взнос. Взнос означает невозврат. То есть человек, изъявивший баллотироваться на пост президента Кыргызской Республики, должен внести взнос в сумме 1 миллион сомов, который не подлежит возврату, а направляется в бюджет нашей страны.
0: Жогорку Кенеш принял постановление о проведении выборов 24 сентября. Проголосовать смогут граждане Кыргызстана, которым к 27 января следующего года исполнится 18 лет и которые прошли биометрическую регистрацию. ЦИК разместит предварительный список избирателей на портале tizme.gov.kg до 8 ноября. А до 18 ноября списки появятся на участках. Проверить данные и потребовать исправить ошибку граждане смогут с 18 ноября по 12 января. Находящиеся за границей кыргызстанцы проголосуют в посольствах и консульствах. Кандидат должен достичь 35 лет, владеть кыргызским языком на уровне ниже выше среднего и прожить в стране не менее 15 лет. Политолог Байкадам Курамаев.
4: Ввели такие нормы, которые защищают права каждого гражданина. То есть, когда гражданин приходит на избирательный участок, его происходит идентификация через цифровизацию, то есть через его паспорт. Поэтому здесь вопрос вброса бюллетеней за кого-то из кандидатов невозможен. Далее здесь, учитывая, что идет идентификация, здесь невозможно прибавить, да, или убавить количество участвующих в выборах граждан.
0: Центральная комиссия по выборам проведения референдума в Кыргызской Республике вносит ряд изменений в целях обеспечения прав граждан на голосование в день выборов. Согласно им, будет создана возможность проголосовать для граждан, находящихся в больницах, социальных учреждениях, воинских частях и местах временного содержания. Также предусматриваются условия для участия в выборах граждан, работающих вахтовым методом и находящихся в отдаленных районах. Подробнее далее в материале.
5: Центральная комиссия по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике принимает ряд мер, направленных на обеспечение права каждого гражданина на голосование в день выборов. В рамках этих мер возможность участия в выборах будет предоставлена и гражданам, которые в день голосования находятся не по месту жительства. Для отдельных категорий избирателей голосование будет организовано вне избирательных участков. В частности, предусмотрена организация голосования для граждан, находящихся в больницах, социальных учреждениях, воинских частях и местах временного содержания. Кроме того, будут созданы условия для реализации избирательного права граждан, работающих вахтовым методом, а также находящихся в отдаленных районах. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, после чего будет обеспечено участие избирателя в голосовании. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Русланбек Джакышев.
6: Раньше на стационарных объектах, в воинских частях, местах временного содержания и других учреждениях, где постоянно находятся или временно работают сотрудники, военнослужащие и другие граждане, голосование проводилось в течение 12 календарных дней. Если от этих учреждений поступала соответствующая заявка, мы направляли туда избирательные комиссии и создавали необходимые условия для голосования. Независимо от того, в каком учреждении находится человек, из какого он региона, региона и к какому региону относится как избиратель, он сможет проголосовать непосредственно там. Преимущество заключается в том, что избирателю не обязательно ехать на свой избирательный участок. Такая возможность была предусмотрена и ранее, однако на предыдущих президентских выборах такого порядка не было.
5: Данные меры направлены на то, чтобы граждане могли в полной мере реализовать свое избирательное право и принять участие в выборах. В связи с этим гражданам будет предоставлена возможность проголосовать непосредственно по месту работы, не посещая избирательный участок по месту жительства. Создание удобных условий для граждан во время выборов позволит им сэкономить время и проголосовать непосредственно по месту работы или лечения. Бывший член Центральной избирательной комиссии Узарбек Джулкабаев отметил, что список избирателей формируется только после предварительного предоставления соответствующей информации учреждениям, где будет организовано голосование.
7: В день выборов избирательные комиссии организуют выездное голосование для реализации избирательного права граждан. Речь идет о голосовании вне избирательного участка. Ранее оно организовывалось в частности в государственных органах и местах временного содержания. Сейчас, если предприятие или учреждение расположено далеко от населенного пункта, от села или города, руководство этого учреждения может за 10-12 дней до выборов обратиться с письменным заявлением в местные избирательные комиссии. Также можно обратиться в соответствующую избирательную комиссию по выборам.
5: По словам Узарбека Джолкабаева, такой подход направлен на максимально возможное повышение участия избирателей, а также на предотвращение случаев подкупа голосов.
8: Если предоставить полный список избирателей и информацию о том, какие граждане будут находиться на территории предприятия или учреждения в день выборов, там можно организовать голосование непосредственно в день выборов. Это позволяет избирательным комиссиям создать необходимые условия для реализации гражданами своего избирательного права. Кроме того, это может способствовать увеличению числа граждан, участвующих в выборах. В целом, это хорошая практика и возможность создать более удобные условия для избирателей.
5: Отметим, что при организации избирательного процесса принятие соответствующих мер с учетом особых условий, в которых находятся граждане, позволяет обеспечить их право на голосование и создать необходимые условия для участия в избирательном процессе. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
0: Поиск работы за рубежом может обернуться не трудоустройством, а потерей денег и персональных данных. В Кыргызстане предупреждают о новых мошеннических схемах, связанных с предложением работы в Великобритании. Злоумышленники используют названия реальных компаний, поддельные сайты и документы, которые внешне сложно отличить от настоящих. Как не стать жертвой обмана, расскажет Канат Сутакеев.
9: Для жительницы Бишкека Аманат предложение о работе в Великобритании сначала выглядело вполне убедительно. Ей обещали трудоустройство, присылали документы и выходили на связь представители, которые представлялись сотрудниками британской компании. Девушка поверила обещаниям и в итоге потеряла деньги.
10: В прошлом году, 2025 года, в июле, включая август месяц, меня мошенники обманули через соцсети. Если не включая туда и обратно транспорт, а так в общем сложности я попала на $5000.
9: Специалисты Центра трудоустройства граждан за рубежом предупреждают, мошеннические схемы рассчитаны именно на то, чтобы предложение выглядело максимально правдоподобно. Как отметила начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Мейрим Беккожоева, мошенники используют разные способы, чтобы завоевать доверие соискателей.
11: Наш Центр трудоустройства граждан за рубежом, на регулярной основе информирует граждан о том, чтобы, когда вот к ним обращаются мошенники, предлагают работу, в первую очередь они должны удостовериться этой информацией. А у нас все время работает колл-центр, есть. Они могут звонить нам, уточнять информацию, могут приходить на наш центр. А также постоянно могут на WhatsApp тоже свои вопросы оставить. Приходится вот работать с ними, но, к сожалению, попадаются случаи, они попадаются вот в такие неловкие ситуации.
9: В центре говорят, мошенники могут использовать название реально существующей компании ProForce, копировать ее сайт, отправлять письма с логотипами компании и британских государственных ведомств. При этом даже наличие логотипа gov.uk, номера сертификата, спонсорства или официально выглядящего документа еще не подтверждает, что предложение действительно. Особое внимание специалисты советуют обращать на адрес электронной почты и сайт, с которого поступает предложение. Иногда от настоящего адреса мошеннически отличается всего одной буквой. Продолжит начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Мейрим Беккожоева.
11: Здесь большая проблема в том, что они переводят деньги в третьи страны, сразу в зарубежные государства. А здесь уже мы никак не можем повлиять на ситуацию. Потому что если они через наших граждан, можно отследить и можно привлечь этого гражданина к ответственности. А тут получается, сразу они переводят деньги на банковские карты физических лиц, которые находятся на территории других стран. И в этом случае у нас ограничены, да, возможности помогать гражданам. И поэтому постоянно информируем. Не обязательно получать информацию, звоните нам.
9: Еще один важный момент – деньги. Мошенники могут потребовать оплатить визовый сбор, услуги посредника или другие расходы, предложив перевести средства на банковскую карту либо счет физического лица. В Центре трудоустройства подчеркивают, регистрация на программы трудоустройства через ведомство проводится бесплатно. Информация о наличии регистрации публикуется только после официального подтверждения операторов программы. Главный специалист Управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Ханаим Адылбекова рекомендует не передавать неизвестным людям копии паспорта, банковские реквизиты, данные карты, коды подтверждения и паролей.
12: Через искусственный интеллект мошенники обрабатывают липовые фальшивые лицензии, которые якобы с каким-нибудь логотипом, таким громко кричащим, да, что вот, и там, знаете, такой штрих-код, который выдается якобы. Как бы мы когда видим на официальных сайтах QR-код или штрих-код, и люди думают, что да, это действительно проверенный сайт, и мошенники тоже, они не останавливаются только на одном. Они видят, что сейчас люди уже не верят тому, что медстраховку с QR-кодом и так далее. Они начинают по-другому. То есть у них каждый раз новые действия, чтобы обмануть людей. Они не останавливаются только на одном алгоритме. Они обязательно запрашивают загранпаспорт, якобы для оформления визы. Как мы знаем, у нас есть визовый центр VFS Global, где наши граждане оформляют, получается, к которым уже действительно пришло приглашение, они оформляют в данном визовом центре. Когда они уже приходят в визовый центр VFS Global, а там исключительно все по списку. А ему объясняют там на входе, что извините, вас нету в списке, вы не можете. То есть Великобритания направляет им, что список этих людей, что действительно он должен будет отправить заявку на визу, да? И наши граждане после этого все услышав, что они липово подделали под VFS Global, под вот эти вот визовые центры, да, они уже обращаются к нам в центр непосредственно, и мы уже им полностью даем консультацию, что необходимо будет в любом случае проверять.
9: В Центре трудоустройства граждан за рубежом призывают не доверять предложениям о работе только потому, что они выглядят официально. Проверять работодателя, электронный адрес и условия трудоустройства нужно самостоятельно через официальные ресурсы компании и центра. А главное, не переводить деньги неизвестным людям и не передавать им персональные данные. Ведь привлекательное предложение о работе за рубежом может оказаться всего лишь хорошо подготовленной приманкой. По всем вопросам, связанным с трудоустройством за рубежом, специалисты рекомендуют обращаться через официальный сайт центра migrant.kg. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: С 1 октября российские маркетплейсы начнут проверять карточки товаров по государственным реестрам перед их размещением. Новые требования будут действовать, в том числе для иностранных продавцов, поэтому затронут кыргызстанских предпринимателей, торгующих на российских площадках. Особенно актуальны изменения для продавцов одежды и другой продукции, для которой обязательны маркировки или документы соответствия. К примеру, в Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС. Подробности далее в материале.
13: Страны ЕАЭС подписали соглашение об электронной торговле. Оно создает общую правовую основу для быстро растущего рынка маркетплейсов и упорядочивает уже сложившиеся практики. Документ регулирует защиту прав потребителей, возврат товаров и денежных средств, электронные документооборот, рекламные рассылки и информационную безопасность. Покупатель сможет отказаться от товара надлежащего качества, если ему не подошли, например, цвет, размер или фасон, до фактической передачи товара, а после получения вернуть его в течение 14 календарных дней. Срок возврата будет отсчитываться со дня фактического получения покупки. При этом 14 дней станут минимальным стандартом. Страны ЕАЭС смогут устанавливать на национальном уровне более длительный срок. Конкретные условия возврата качественных товаров и сроки перечисления денег покупателям дополнительно утвердит Совет ЕЭК. Для товаров ненадлежащего качества продолжит действовать национальное законодательство страны, где находится покупатель. Соглашение распространяется только на трансграничную электронную торговлю между странами ЕАЭС и не будет применяться к заказам из третьих стран. Согласно новому порядку, товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах, будут выделены в отдельную категорию «товары электронной торговли», для которых предусмотрена специальная таможенная декларация. В Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС, сообщила ведущий специалист отдела таможенной политики и развития инфраструктуры Минэкономики Алина Кульжанова. По ее словам, компании смогут заранее завозить товары в страну и хранить их до поступления заказов. Это позволит не ждать каждый раз поставку из-за рубежа после оформления покупки.
14: У Министерства экономики стала задача именно в части разделения электронной торговли на внешнюю и на внутреннюю. Как мы знаем, Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза. В рамках союза у нас отдельные нормы законодательства, который регулирует этот вопрос. И есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов. Поэтому последние несколько лет перед нами стала задача разработать новый вид таможенного регулирования электронной торговли. В связи с этим мы разработали, пятерка стран ЕАЭС разработали протокол о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был ратифицирован законом Кыргызской Республики.
13: Кыргызстан – полноправный член ЕАЭС, поэтому продавцы могут использовать документы о соответствии, оформленные по правилам Союза, при продаже товаров в других государствах объединения, при соблюдении требований к конкретной продукции. Однако статус продавца из страны ЕАЭС не освобождает карточку товара от новых проверок на российском маркетплейсе. Wildberries уже закрепил эти требования в правилах для продавцов. В инструкции площадка указывает, что требования действуют для продавцов из ЕАЭС и приводит в качестве примеров документы, выданные в Кыргызстане. Для сертификатов и деклараций кыргызстанского происхождения Wildberries, например, поддерживает номера формата ЕАЭС с кодом КГ. Если для товара нужен разрешительный документ, продавцу потребуется указать его реквизиты и корректный код ТНВЭТ или ОКПД-2. Код в карточке должен соответствовать коду, указанному в сертификате или декларации. Если продавец из ЕАЭС не добавит обязательные документы в карточку, площадка может скрыть товар от покупателей из России.
15: По мнению главы ассоциации «Лекпром» Азамата Керимбека Уулу,
16: итоги совместного собрания от 7 августа 2022 года в городе Чонпанта, где собрались получается, представители госорганов разных стран, это ЕАЭС, 5 стран, было подписано новые меморандумы и соглашения о электронной коммерции в маркетплейсах, что надо прибегать к единым, получается, договорам, контрактам, где должны защищаться, получается, интересы и продавцов, и покупателей, где должны быть единые требования, нормы. В связи с этим разработаны новые проекты, законы, по которым будут усовершенствоваться. Так как это новая отрасль электронной коммерции, до этого ее не было, в основном это были офлайн торговля. Сейчас онлайн очень развивается, и в странах ЕС, в 5 странах, пришли к мнению, что надо закон доработать и внести поправки. И с этим были приняты очень много, можно сказать, полезных для покупателей и для продавцов изменений.
13: По мнению экспертов, данные изменения направлены на обеспечение единых правил во всех странах-участницах и создание условий для автоматического обмена данными. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, так как интернет-торговля в стране расширяется с каждым годом, а число граждан, пользующихся услугами международных маркетплейсов, постоянно растет. Говорит экономист Искендер Шершеев.
17: 45 дней нужно будет маркетплейсу оповещать продавцов об изменившихся условиях, но по сути это сильно картину не меняет, потому что товар за 45 дней все равно не вывезешь из складов, если он в больших объемах. Единственное, что можно решение принять, это не отправлять товар, если что-то произошло. Ну, так сильно это адаптационный такой срок не дает, потому что настоящий адаптационный срок мог бы зависеть от скорости вывода товаров из складов в случае возникновения определенных рисков. Но это в маркетплейсах зарегулировано так, что себе дороже будет предпринимателям, поэтому хорошо, можно хоть чуть-чуть раньше знать, психологически подготовиться к последствиям принятия решений маркетплейсов, но по сути как большой тактической гибкости это не дает.
13: Изменения могут иметь заметное значение для кыргызстанских производителей и продавцов одежды, активно работающих через российские маркетплейсы. В России власти в последние годы последовательно расширяли перечень товаров легкой промышленности, для которых обязательна цифровая маркировка. С 1 марта 2026 года обязательную маркировку распространили на новые категории одежды. Поэтому для продавца конкретный набор требований будет зависеть прежде всего от кода ТНВЭД товара. Для одной категории может потребоваться декларация о соответствии, для другой – сертификат, маркировка или несколько видов подтверждения одновременно.
0: С 1 сентября в Кыргызстане изменились условия оплаты труда работников государственных учреждений, не относящихся к категории государствослужащих. В среднем их заработная плата увеличилась на 45%. Для отдельных категорий предусмотрена дополнительная президентская компенсация 15 тысяч сомов. Что изменилось в зарплатах и сколько теперь получают работники бюджетной сферы, в репортаже Каната Султакеева.
9: Для работников бюджетной сферы повышение заработной платы означает реальное увеличение ежемесячного дохода. Для многих специалистов это дополнительная поддержка семейного бюджета. В последние годы государство последовательно повышает заработную плату работникам социальной сферы, учителям, врачам и сотрудникам культуры. Для многих специалистов повышение доходов стало существенной поддержкой. Об этом говорит врач Гульджан Орозакунова, которая много лет работает в сфере здравоохранения.
18: Повышение заработной платы стало существенной поддержкой для работников и положительно отразилось на их социальном положении. Надеюсь, что эта мера станет хорошей поддержкой для наших граждан.
9: Новые условия оплаты труда утверждены постановлением Кабинета министров 8 сентября. При этом они распространяются на трудовые отношения, возникшие с 1 сентября. По словам начальника управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадила Карыпбаева, все необходимые документы для изменения условий оплаты труда уже согласованы и приняты.
19: В рамках реализации поставленных задач Минфином было разработано 17 проектов нормативных актов с соответствующими финансово-экономическими расчетами, 8 проектов указа, 2 проекта распоряжения и 7 проектов постановления Кабинета министров. К настоящему времени все указанные проекты успешно были согласованы и приняты. Реализация принятых решений позволит обеспечить повышение зарплаты по республике более 46 тысяч работников бюджетной сферы с 1 сентября. Повышение зарплаты распространяется на категорию работников бюджетной сферы, именно на государственные и муниципальные служащие, на работников, не относящихся к категории государственных служащих, и технических, и младших обслуживающих персоналов, а также на военно-наемный гражданский персонал государственных органов. силовых структур.
9: Одно из изменений – введение ежемесячной президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов. Она предусмотрена для отдельных категорий работников, не относящихся к государственным служащим. Кроме того, увеличен размер надбавки за сложность, качество и результаты труда. Теперь она может составлять до 50% должностного оклада, отметил начальник управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадил Карпбаев.
19: Прежде всего, для работников подведомственных и территориальных подразделений государственных органов размер надбавки за сложность, качество, результаты труда и проявление профессиональной инициативы и нормированный режим работы увеличивается до 50% должностного оклада. Ранее эти размеры соответствующих надбавок составляли до 25-10%. Кроме того, устанавливается президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов для основного персонала подведомственных и территориальных подразделений госорганов, аппаратов полномочных представителей президента в областях и государственных администраций, а также органов местного самоуправления. Для государственных служащих центральных аппаратов министерств повышение зарплаты обеспечивается за счет увеличения коэффициента кратности, применяемых при определении должностных окладов. А для младшего обслуживающего персонала государственного аппарата предусмотрено увеличение коэффициента кратности, а для технического персонала установлены дополнительные надбавки до 50%.
9: Повышение касается работников ряда госучреждений. Среди них подведомственные организации Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерства транспорта, Министерства финансов, Национального статкомитета и других государственных структур. При расчете зарплаты учитываются установленные коэффициенты, стаж и районные условия. Предусмотрены также надбавки за выслугу лет, работу в высокогорных и труднодоступных районах, ученую степень и особый характер работы. Например, зарплата лесника без опыта работы в Кеминском районе увеличивается примерно с 20 680 до 39 816 сомов. Инженер первой категории службы водных ресурсов в Бакаятинском районе вместо 20 240 сомов будет получать около 39 288 сомов, а у спасателей без опыта работы в городе Манас зарплата увеличивается с 24 434 до 52 600 24 сомов. Продолжит начальник управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызстана Нурадил Карпбаев.
19: Как меняется зарплата? В целом по государственному аппарату средняя зарплата увеличивается примерно с 35 тысяч до 51 тысяч сомов. При этом темп роста по отдельным категориям работников различается. Средняя зарплата государственных служащих увеличивается в среднем на 41%, муниципальных служащих в среднем на 47%. Работников, не относящихся к категории государственных, в среднем на 45%, работников по контракту в среднем на 21%, технического персонала в среднем на 58%, а младший обслуживающий персонал в среднем на 75%.
9: Повышение оплаты труда рассматривается и как часть более широких изменений в системе государственной службы. По словам заместителя директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской Республики Бахтыгуль Усеналиевой, перед государством стоит задача не только сохранить опытных сотрудников, но и привлечь в систему молодых специалистов.
18: Повышение оплаты труда и улучшение условий работы помогут удерживать опытных специалистов, привлекать молодых сотрудников и обеспечивать стабильность государственной службы. Государственные органы сейчас активнее привлекают молодых специалистов и создают условия для их профессионального развития, чтобы сформировать устойчивый кадровый потенциал.
9: В Министерстве финансов подсчитали, дополнительная потребность в средствах на повышение зарплат с 1 сентября составляет почти 739 миллионов сомов. В последующие годы на эти цели потребуется более 2 миллиардов 216 миллионов сомов. Кроме повышения окладов, сохраняется и ряд социальных социальных выплат. При выходе в трудовой отпуск предусмотрено пособие на оздоровление в размере двухмесячного фонда заработной платы. Также сохраняется дополнительная выплата по итогам календарного года в размере среднемесячного фонда заработной платы. Для работников, которых непосредственно коснулось повышение, главное изменение уже очевидно. С сентября их труд оценивается по новым условиям оплаты. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Укрепление принципа светского характера и государства и усиление религиозной толерантности в обществе. В это направление по всей территории страны до 1 октября проходит информационная кампания. Мероприятие организовано Государственным агентством по делам религии и межэтнических отношений при президенте Кыргызской республики. Как рассказал главный специалист отдела экспертизы взаимодействия с религиозными организациями ведомства Нургазы Кыргызбаев, Государственное агентство по делам религии и межэтнических отношений при президенте ежегодно в осенние месяцы проводит по всей стране работу среди населения, особенно среди молодежи, с целью повышения религиозной и правовой грамотности, а также информирования о свободе вероисповедания и правовых отношениях между государством и религией. Кампания, проходящая по всей территории страны, направлена на реализацию пункта 47 плана мероприятий Кабинета министров на 2026 год. Также отметил Нургазы Кыргызбаев. В нем предусмотрен ряд мероприятий по предупреждению распространения деструктивных религиозных течений, оказывающих негативное влияние на общественное сознание и стабильность. Также предусмотрены меры по устранению противоречий между традиционными и гражданскими ценностями, обеспечению невмешательства религии в политику и государственное управление. Кампания реализуется Государственным агентством по делам религии и межэтнических отношений при президенте, Министерством культуры, информации и молодежной политики, а также органами местного самоуправления. В Кыргызстане зарегистрировано 90 религиозных организаций исламского направления, зарегистрировано более 300 христианских организаций, также зарегистрированы 4 общины Бахаи, 1 еврейская община и 1 буддийская община. По всей территории страны насчитывается более 3700 мечетей. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 6.11, днем 26 градусов, в Таласской области ночью 4.9, днем 20.25, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 9.14, днем до 26, в Исыкульской области 6.11, днем 17.22, в Нарынской области ночью 1.6 тепла, днем до 22. В Бишкеке переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, максимальная температура воздуха днем 23-25 градусов. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио. У микрофона был я, Эрмек Актанов, и до скорой встречи.
20: Кыргызстанда социалдык объектлерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
21: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
22: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
23: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик Кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
24: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
25: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
26: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
27: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
20: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
28: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал-Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
29: Үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
28: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне оор дени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
1: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
2: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден тизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
20: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.